0: Es la voz de Turquía.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешен, Банко Ден Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
9: Аич радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия овоза.
12: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
14: Эво ифонитис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидар радио Мурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zbor wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.